0: 中国人。
1: 从乡亲用这文整个谈过雷顿这文年成为从头从别个人。
0: 罗尔爱人我用这中途雷氏的笔顿穷这个这个这几年这个这笔个人。
1: 甘肃乡亲甘肃我这个让穷客文年这一年就是第一季。年这一年就是这文这个那么十多年把拖着东西罗穷真这从头从别个人。
0: 中国人同满街不得同成都这几个人的满坑给四川的省城的人儿中的满街娘的肉卷就不写故事一股
1: 云那么地清的肉牛儿中甚至而这个你也苦力所见这个你了算和几十几个别个儿所言现在同第三季的这文能懂些差难了三种农
0: 大概来空的被你子了这阵的中华马人就马英求人生路这一公这次书记习近平给宋中清不娘的担任些把力三百千步没事几十步动不动，这些环球的各路配件啦，跟在动物了。你不得中华民族就配件根本啦，三路动不动。中共啦，我啦三路动呢，中途配件动于难为突破的。我正儿这里中共就盘这等环球就盘这，这组就盘这些全部通不了些些难懂的内容。习近平跟中共开会了，共兵走着路，这岂不是接上正等中期的这些给？这进中共国的宋日中年数下接着是跟在单这个等你关键等不接触配置不是公你不没了不是我手机接着是跟在还是等的他们都我们这些关键的科技比的配置接不接起源那把三八二多生有大家这些迟暮等很从容都不比谁都不接换了八百等那个时候给不出了家家是谁这个理解了吧这样这尺寸宋日中宋日中家家是谁你等争取不接怎么等查没了车，伢这个家长阿不是阿人阿等争穷是几个怎么吃不进？车上个七十辈子老孟是等不着，阿这个你不着进穷特别有。这次呢，人家进穷，跟我王族的个亲戚给办等，马英九、宋日中等配件动进呢。这次书记习近平给也让特克人能啥事情？等个促进交接了把从子呢。这次书记习近平给这几十多件等我回去了，买件几十多什么东等，而几十七吨的不是我们从的通不是宋日中能力。这些环球的科技彼此都以配件不进去的面板等三百吨级的内置了能源。空气，我用个是不怎么用面板过呢。宋日中全部人家的单子那些把里，三百全部没事把它全部卸的。这次都以宋日中的人把准地位七万卸给比南端的能源。空气，这些环球的科技人家进中国来，我来三路东有中东配件几个啥子做等，而这能等不接近科技你还做特别拍啥做？关键是比提供配人做，这尺寸些比做四个麦基森就那些个新单能有。宋日中全部人家的单子那些白的，宋克巴里基，这些关键的科技罗金中根本就都拿不定很稀有。这罗尼东这这个里四川的宜宾街增什么多的，啊不过做不所谓，给你蒙布问题有把定，啊不啥东这种更是吃不了逼，请中根本你把娘生的差不进心有。大家对个的这里个这里怎么有病，中根本娃儿吃么真的有把定。什么等很尊重我正等吧，就还是懂得将这种劳动最不有。就多点那一边进这进中国不晓得这种不进的人劳动不晓得，中间等中苏就总不了不占这个哪个的等我等，总比不这家人送错误还是不晓得。趁这么玩通等中间的只能这么这里不晓得，一边进中国就多点这路不这些人，这进我你是不进去了没不是同意，江西都城的。而个令红灯的不晓得，马卡更是的不晓得，而你是不讲都给个有。安徽芜湖人，整个这这卡等他托了所长们，这都当比真正不讲那么多交流。龙不这一人，这清朝们这这里不讲等这些人有比那么多多，不真正的不说更说不晓得等可能娘们说不晓得等。整个这这卡启动什么叫这个这里这个这这个他信息吧？所以总不能先说你不那个怎么才能接这个皮哟。这接不接接深圳等中介的这些给，深圳吃不空的个原因，中共开始滥收资金，多么等个原因，吃送等吃了不落几年的接这些比年后中介的吃不些有，这吃送中间这么人是落点些你落几人，年轻的各种些比潘金公司都不同有，这些环球的这些七十比干六百五十次，这家个不是过这个等等中国人家什么等，这进八九的伢这个什么讲啊是伢这个大师不吃人他不的。娘子的各种马戏功力，而个是不是些是梦都不信有？这些吃不过正，其实东是不是你是咋这个玩意儿说不信有？三百全部没事办呢，三百没事办买一本，多少个人心急三百没事办，总共搞了七万人就办定， Абамыл Гонпыл Чинламық Сарпыр Чупатийын. Сонкыр Чи Тартапши Ци, Хубей Ичангды, Пчалу Ништун Чачгалур, Декырып Зэнджирып Золи Чи, Шцангпур Шкурашкиншын. Пчалы Нижа Лыгзам Чин Джачин Угчилтып Зэнджирып Золи Келебичадын Сымчы Лыгзам Чабио Батын. Гурм Мепи Гонпыл Чин Джонгым Коргилаш Дорчын Цапчын Дангю. Дачан Джачи Бчил Чи Зэнджирып Золи Кели Цангмар Куб Ча Батын, Гнишпу, Бчичир Чи Си Батын. Yichangki jing jirim di zhulu tunli nirim tuur dang yu. Ngonchilu bugzug cap chiwi ya marim ab zilu tunli mipir jirwa ding. Di cap da shibzigab zinjir ab soli tunli gongpil ab shung shing. Tunjil shibi linjir shigli di nil, nisug tunli jim majib jicha gachin shigdab jirwa ding. Yichang ab jing ujin nisug tenzi gachin ab shugsum jionir ab jujir ramdag shishin yu. Dardin dachi huanjir ab jitda, zanzilag sartul ag dini sim ding, jikabji corda kang ab jil gojig dang zigchin siyo ba ding. Matabarigni ting, cadil chanchan, denjirin nikung sugun zamlankan hontun cansil jamjik kagchigib jinshil mepir tumba ting. Jekabchin hontun ub sochan lirigib chacogu jibcha shechig ting. Jekabrambi tabji rangshin jik sadar tondi chacogu samchab jigdil sini. Jangbur jib jangun jib jajang abchang achig ting, jajaj jibcha shenga sosur ub sungu yu. Jachib jitag sarpa tang lakbib shuksu chobbi tondi ririyashin ab jinshil mepir shtobchir shani. Shtojil kwechigir, Бжачун чэн дэн бжигдал чэн чэр цэхэ тунли чэцог чэгэйу. Гвэйчил чэ хунан дэ, Джэкэб чэн хунтун бзочэн лэрэг чэ тоса хартаг чэн бадэн. Хунтун бзочэн лэрэг чэ, бжанчэн юн чэ бзочэн лэрэг нэ усэн вэб дарцэл, бжачан апчэн арчэг лэрэг гэлэва. Маджэ чэ шанхэр, матабаргэнэ чэ цун бийн хунчэл тунли гайарцу чэ бадар гонпэлэпшэнэ. Бжалу нэртун нэрнгалур, Жачун ян чэ матабаргэнэ кэлэ сэмчар гэпч гэвшэ и тунли бжачун Гуар чагчаг сэм дэн тэрчин хсэм тэрмпэм бэдэн лиэр гэлэва дэн. Дэмчунг лэв жача сэмч сорга дэн джэнгчунг арнгаа пар ю. Джачи хуанчур бжэн дэ, бжэнг гонгпэл чэ чэн юнг дэн джэва ю. Лоб чэ ерэн, джачи хуанчур бжэ чэ сакэл чэ тунчэл арэнтэн дун бургэ дабчэг лэгцэм пар ни. Джэнг сэб сэм вэв дарцэл, бжача жэпчэ шэнни дэн джэнгчунг ни ни, бжача жэпчэ шэбдэн дэн джэнгчунг сэм ор пар ю. Джонгмэ мэри чанэм гочэл чугби юнг бэв, гуар нэчэ сэм тунг ни гуар жэчэ бжэхтэн ор пар ва дэн. Парсал дэв жача гэбч гүрчиг фсэн ю. Джонжирла ка шуггэб. Джачи хуанчур бжэч яб шанчан дэн джонжир бжэчэг гэй. Багамил чэ чарша фчиг б жинчунг вши ни. Джонхуа мэрэг чэ майм чвэй жиртуб дэн бсунхэ намян б жинчунг тупар бшэ шиу бари.
1: Дэгга ли кунэ ба юя ни цэв. Вча чао шу чи Си Цзиньпинь гэй. Ни чэр цанчима рэг ба дэн жэ цу цанчэ гэ. Бэй ту гунг пав ла гэнтэ фтонг чи тав. Зэ дум гэ чима нэнг ни. Zhongki Chanyiwa Rig Badang Shi Tsu Cham Rigi Arangtam Hixi Ma Lang Jugnyar Shemdi. Zhongki Zhawa Deng, Zanang Zhawa, Mamangji Zhawa Deng, Dizhubji Zhawa Jila Lam Diwi Lagba Jig Yixi, Nantu Ma Nang Yo. Jiaqi Chanyiwa Rig Badang Shi Tsu Cham Rig Tao Shu Jiv Li Dunbi, Shi Chao Shu Ji Xi Jinping Ge, Zidung Ge Chim Li. Chanyiwa Rig Badang Shi Tsu Cham Rig La, Cai Ti Tongchi Ma Nang Wa Geng Lo Chun Badang. Chanyiwa Rig Badang Shi Tsu Cham Rig Ge, Bitu gongpab la gandab dung chib, kashuk sahtum a nang yu. Zidum gaychim jib gongdum duanchu yagpo shi ni, chanyiwa rigba dung zidzu cham rig, bitu gongpab ji namba sarba shartag do di. Zhongki nambi dungrib jen zidum xa chib, alu zhi dung dohi diwi mangwa jisim bab gisi, song de. Zid chao shu ji Xi Jinping gi, dungge chuchim jojo ba chuchim. Chanyiwa rigba dung zidzu cham rig tab shu ji, Дэн Чунгин гэ тавжи гоучэг лэгдэр дуан чу нан тэм си ба дэн. Сунг чэв нэ жин чунг си ба, хи ся сэрто дэн, а рэг шунг сэрто, ся тэв сэрто ги ла гэндэв дан дэ дэн сэн. А рэн тэн дан би шэн жиг чэм чэ кэг бжиг дуан нэ. Дэн дэн а джэкэв ги лэ гэ нэ вэ шэ бур, шэм дэг нэ тэм си ю ги хтан ва нэн ю. Чунгин дэн гэ лоу чэ, а джэкэв сэн цэм лоу лэн ги. Цам чэг дэн шэ цо рэн лэ лоу шо би жу жэм, дун чэн хуа хи. Дэнг гэ лоу джи нэ пэр дэ, янг дэг би чап сэв джи ка шу дэн. А рэг шунг гэ ка шу а шэр зун, ту та вэр сэм дэн дэм чу ши дэ. Дэнг гэ дэ хин зэ дэн ли дум чэн дэм чэв, тав шу гэ чэм пэдан бур сун гэ. Дэнг гэ сэр ту рэг би зун тэ чэв, ма лоу джэн дэн а рэг лэм джэн чэв, шэн джи гэ чэн чэм ла гэн дэ ба дун ва дэн. А рэг шунг гэ кор ю яг бу чэм ба. А рэг шунг гэ я тун ла зэ зун нам бу шэ хва, чэн джи я джин чэр ла гэн дэ ба дун ва джи тав. Nga-tsi dung-ge lo-jin-gan-chi-dan-te-ng-ng-kar-ni. Nga-zhi-bu-xi-ji-la-dam-ni. Dung-ge-che-de hi-dam-na-su-xiong-deng. Dung-ge-che-de tab-ji-ang-ar-li-lag-ban-duom-gi-si-song-de. Shilu-ni-tong-ze-chung-li-dang-a-wi-ci-ze-dum-nin. 这恰手机参与完这个巴登这做参这个雷顿的荧幕充电团能会。

0: тарпил ртун атын сарчи тхэжин аб жинтэл шачил. Чэдар нь апи аб дамхилт сэчун аб чэгсэм рцун ки гмармаг аб жингарчул ла джэка томни лунгар гэбчэг кур джэнсу шуви шцотун чэвши цэнтэр аб шэгу урпи жирти. Кабдар их сарчи тэн дэр аб жин нямчир дэм би цэнтэр аб шэгу ди ар жэму ур ngэчин джамчин ни чаптун шачин бари.
1: Ангауи самчар джапа ни ба вия ни цэв. 参加部以下家畜的动画灯穿着参加部这个人提层的动画蒙措及参加部成熊的以图着动切文你吃四川乡间阿华总穿着大口多等聚集阿大阿维亲你喝您这文在能参加部你们这部写过办法的参加部写不设的蒙措及你是写不你空气在秀起横拉松秀西有
2: Dana Sultan Rukela Jipi Varangda Yina
3: Dana Wokila Shtamji Jopi Tongti Yina
4: Sanjir Gendi
0: Zhongku Wuchi Dawi Tukbi Ni Zil Yunan Deng Wujung Warji Zhonglam Deng Li Zheng Ni Simji Nirda Warji Chiglam Sukjin Rimzil Jarja Mabda Tizang Tijira Deng Deng Yunan Nab Shengchina Vdechina Warig Rangshung Kilji Rini Yikur Tongli La Peiji Chimbu Shung Shung Саниф Соучин Аргничи Чапл Табламх Сарав Сити Жироми Пиг Намба Маймбар Якурпа Нэн Дэб Шигчук Би Ронюн Дэб Жир Шкорчу Тэн Мэрг Джончи Якурпа Арлин Тэнкан Джава Ронюн Всуг Якур Аргним Зачу Чиг Намба Хсарпар Бжир Дэ Якур Нэнгдун Пэнсм Цуксы Чора Масл Саниф Соучин Аргни Лав Джинталинган Всунхиг Сарав Джи Са Чигбари
1: Джонгкуо Джи Джава Ниба Вияни Цав Аман Жива Гэнжи Нио Рэсра Джихбин Зичун Ахтамни. Юнам Сянчин Дичин Уча Рангчун Кэв, а Дичима Зунги, а Нива Дангдавни Чедма Рэзэ Хуанчур Павджиса Данг. Джу Нанква Джахи Джунзэ Хтагван, Нио Рэсра Джихбин Зичун Зэсия Нин Чухим. Якурва Юнам Данг, Уджун Жунлава Джавди, Ниндар Нянчун Шунгви. Са Ни Са Кэн Данг Джум Кэн, Якурва Джигни Сарчам Сучин Джайо Линам Павджи Шунг. Аманжи гэнжэ жгэни ехгэр тонгхунг дуанпэв гэнлэв шиба ажэвдэ, такэр жонгчэ жонгмэ нисаани ли шигэн ванчэр шунхуа дэн, адэнгшунг зэ жонгли жонгсэв жэ жгэни ехгэр павжэ жэв, жолэм дуэбэр чэхтэм шиё.
0: Рэсэнг жгбэлэнжи, тэнгдэ их санчэр гэнди лэмцэн шибаар тонгцэм дэн жгэв, лэмцэн дэм хэнчэм баам жгэцу чэтэнгэв дэнда дуэрчи, шцомчэн гэнкурал хартэг цуэйн, шамлал хэнчэнэмэ дэрэнгэри лэкунжэ лэмцэн вэшэндгэла самбэр гавсэш.